души Сараева. Моя гимназия, твоя Ленинова. Корак на пола, блато задержав.